0: A veni amici, ci si chiorchio tu piambe.
1: Сапизона!
2: Топка зараз ви показва. Да. Ай!
1: Добрия!
2: В правит пола. В правит пила. В частното мобило, в частния басейн.

0: хитове без ограничения. Утра!
1: Лято е.
2: Уоу.
1: 2025. Мадафака, е. Хайде.
2: Хайде.
1: ТРФ.
2: Диджей Дамян.
1: Хей. С чантия на